1 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
0: Олдскулы свело.
2: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

1 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шорты – это один из самых популярных и зручных элементов гардероба, особливо у теплый час года. Яны были створены для комфорта и свободы руху, а история этого скороченного виду одения довольно провокационная. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1930-х годах шорты отримали свою первую модель, ведомую как бермуды. Яны были створены для британских войскоусов, которые служили у бермудах, и этот стиль шортов стал популярным по всем свете. А вот история жаночих шортов началась с теннисного корта. Первой женщиной, которая появилась на корте у шортах, стала теннисистка Элис Марбл. У 1932 году ее внешний выгляд выкликал скандал. Але литерально праз два года французские пляжи заполнились женщинами у долгих трусах, и уже оттуль мода распаўсюдзілася по всей Европе. Крыху позднее знакомитый модельер Жан Пату пропоновал свету коллекцию жаночага спортивного одения, у склад якого увайшли и шорты. Их почали носить на отпочинок и подчас занятков спортом. Яны з'являлися символом активного лада життя. А у апошнія 10 годзе шорты стали неотъемной часткой

0: нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне обычные стеклопакеты, но внутри наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техноджунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко активно вовлечен в процесс выработки решений, которые должны приблизить наступление мира в регионе. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам главы ведомства, белорусский лидер рассматривается партнерами как человек, хорошо разбирающийся в текущей обстановке. Максим Рыженков подчеркнул, что к президенту все чаще обращаются за содействием в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. В Беларуси стартовала благотворительная акция «День защиты детей» с БРСМ, которая продлится до 5 июня. В рамках марафона по всей стране проведут более 130 мероприятий. Адресную помощь получат свыше 4000 детей из интернатов, детских домов, реабилитационных центров и других учреждений. Волонтеры движения «Доброе сердце» подарят ребятам радости подарки – игрушки, книги, спортивный инвентарь и многое другое. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет фестиваль «В итоге». В пятницу 5 июня в парке на улице Калинина состоится официальное открытие праздника. Начало 18.00. Запланирована презентация нового многопрофильного скейт-роллер-парка. Он оформлен в стиле белорусского соломоплетения. Гостей ждет яркое роллер-шоу с участием лучших скейтбордистов, роллеристов и брейкдансеров Беларуси. В Гомеле прошел чемпионат областной структуры БФСО «Динамо» по служебному многоборью. В соревнованиях участвовали сборные команд силовых ведомств региона. Им предстояло пройти 3 этапа – стрельбу, плавание и бег. По итогам бескомпромиссной борьбы первое место заняла сборная УВД Гомельского облсполкома. Сотрудники милиции продемонстрировали высочайший уровень подготовки и завоевали высшие награды в большинстве личных зачетов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов 7 минут 17 секунд.
5: Не попали.
4: Не попали чуть-чуть, но мы такие.
5: Неудачно начался месяц.
4: Сезон летний.
5: Сезонно.
4: Сезон. Так что в студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко.
4: Всех с первым днем лета.
5: Поздравляем.
4: Тут и погодка даже.
5: И праздник хороший.
4: И вообще, у них праздников много сегодня.
5: Да, праздников сегодня уйма и тьма, я бы даже сказал.
4: Громадье.
5: Громадье. Это же, получается, через 2 недели будут официально эти выпускные, да, в школах?
4: Ну, не, да, где-то так.
5: Где-то так.
4: Через 10, там, 10.
5: То есть, получается, пока еще школьники не могут считать, что все, мы полноценно на каникулах.
4: Ну, не знаю, смотря какой класс. Или везде выпускные сейчас, в каждом классе.
5: Класс
4: сейчас,
5: первый.
4: Я сейчас просто запутался, они каждый класс там выпускные делают зачем-то.
5: В садике, школы после 4-го, после 9-го,
4: зачем
5: после 11-го. Не знаю. Может, по-другому не знаю, что же по школу закончится, продолжает учиться.
4: Ну, наверное. Ладно. Пускай учатся. И все, кто учится, вам доучивайтесь. Всем, кто работает, вам работайте дальше.
5: Доработайте? Ты думаешь, так это работает?
4: Я не думаю.
5: А, ты знаешь, не знаю. Вот отпуск лета, вот это же самое, наверное, вкусное и хорошее, да?
4: Да, я в июле пойду.
5: Когда?
4: В июле.
5: Нет.
4: Да.
5: Ты пойдешь вместе со мной в декабре.
4: О, пойду, может, куда-нибудь схожу с тобой, если позовешь. А в отпуск в июле.
5: Вот кто ты, Костя? Нельзя же так.
4: У меня по плану все.
5: Все идет.
4: Все утверждено.
5: Вот это даже так?
4: Да.
5: А и с тобой можно?
4: Со мной?
5: Да.
4: Это тебе надо, а не ко мне.
5: Вот так всегда. То есть, получается, ты ничего не решаешь.
4: Я, ну как, насчет отпуска я уже все решил.
5: Вот так, друзья. Покинет он меня через пару неделек.
4: Ну, не через пару неделек, через месяц. Ты что, какой пару неделек? Бах, еще ты. Ж июнь не прошел. Давай не будем торопить
5: два
4: события.
5: Махнуть, и все.
4: Да уж. Еще июнь только начался, и мы тоже начинаем. О музыке этого часа будем сейчас рассказывать. Jonas Love, я. Также будет David Guetta, After You. Арсений Вал, зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Сиа, Dance Alone.
6: Море, привет!
4: Привет, море! Кто-то говорит ему, а мы просто послушаем песню от группы Добро. Это и не только будет потом, а сейчас Jonas Love. Я. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что у нас там позавтракать? Искусственный интеллект, летний завтрак какой-нибудь.
2: Не, летний не будет у нас сегодня, летнего завтрака, еще рановато. Вот когда будет погода, когда нам скажут, что будет 20 градусов, сразу я тебе приготовлю.
1: Будет 20, даже когда? Больше. Когда? Вот прям сегодня уже.
2: Ну, сегодня еще 19.
1: Просто фишка в чем? У нас тепло будет, но дождливо.
2: Вот поэтому и не будешь завтраком. Вот, а мы сегодня сделаем из тебя Джеки Чана.
1: Из меня Джеки Чана? А я докажу. Хочешь сломать мне все кости?
2: Нет, я легко докажу тебе, что ты на него похож.
1: Давай.
2: Смотри, что он любит. В интернете завирусился рецепт, якобы, что это завтрак Джеки Чана, яйцо в гнезде. Очень простая вещь.
1: Звучит как-то.
2: Смотри, тостовый хлеб, куриное яйцо, сливочное масло и соль, перец. Берешь хлеб, обжариваешь с одной стороны, вырезаешь по центру.
1: А, все, понял.
2: Дырочку туда. Но на самом деле, что ест Джеки Чан? Он отказался от красного мяса и субпродуктов. Похож ты на него?
1: Нет.
2: Уже нет, да? Он ест овсяную кашу на воде, яичные белки, желтки никогда вообще.
1: Тоже мимо. Я не Джеки Чан.
2: Свежую зелень и рыбу.
1: Больше. Скорее уркидес.
2: А ты могешь, да?
1: Конечно.
2: Иногда он любит легкий китайский суп с яйцом или китайские чайные яйца. Мы с тобой как-то договорили. А вот на обед там совсем, конечно, интересно. Я специально хочу поговорить. Он на обед ест огромное количество свежих или приготовленных на пару овощей, белую рыбу, морепродукты и куриное филе.
1: То есть, если хочешь быть как Джеки Чан, это, ну...
2: Там него... не то, что здоровая пища, а там она...
1: Какая-то слишком здоровая уже.
2: Полный отказ от жирного и мясного. Прям полностью стейки, свинина, красное мясо, любые
1: субпродукты. Мне кажется, все-таки уже возраст влияет.
2: Возможно, очень даже. А на гарнир обычный белый или бурый рис. Все.
1: К сожалению, я не Джеки Чан.
2: Не получилось,
1: я
2: да?
1: Я люблю красное мясо.
2: Не получилось меня с тебя сделать, да?
1: Может быть, когда мне будет столько же, сколько Джеки Чану сейчас, вот тогда я уже стану тоже костичаном.
2: Может, попробовать все-таки, скинем с тебя, там, подвесим тебя на часах со второго этажа хотя бы.
1: Не надо меня сбрасывать и подвешивать. Каждому давать своя дорога.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: А вот и погода, но сначала в прошлое.
3: Бьем рекорды мы сегодня. Самая низкая температура 1 июня в Гомеле была в 1951 году. Плюс 4. Растем?
2: Растем. Сегодня хорошо выросли. 1 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами, возможно, небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Богдана Хмельницкого от улицы Московская, там есть один локомотив, и аж до Никольского переезда, вот там постоять
1: тоже придется. Придется.
0: Что-то сегодня утречко не сдалось. Также небольшие светофоры у нас на улице Советской с Победы. Когда выезжаешь, тоже немножко постоять надо. Ну а так, в целом...
1: В целом просто нормальная дорожная обстановка, кроме вот упомянутых мест.
0: Улица Советская, за городом у нас там где.
1: Ты уже за город решил посмотреть?
0: Там, где Красный Октябрь, и там вот туда, если посмотреть, там что-то интересное творится.
1: Ну, надеюсь,
0: когда в объезд едешь.
1: Ничего плохого там не творится.
0: Потому что там прям красное-красное.
1: Может, просто спутник захотел нарисовать красную линию, и все.
0: А больше места не нашлось, да?
1: А больше места не нашлось. А где у нас пробок? Нет?
0: Выбирайте. Я даже не знаю, где вы бы... А, вот я знаю,
1: море
0: где...
1: привет. Давай.
0: Светлогорск.
1: Если... Светлогорск,
0: там,
1: давай.
0: Где я буду в субботу.
1: В Итоке?
0: В Итоке. А там есть небольшая пробочка.
1: Вот это ты, наверное,
0: Галинина с собой и Свердлова пересечение улиц. Вот там, чуть-чуть.
1: Ну, чуть-чуть это не считается.
0: Вот в субботу, с четверга по субботу, там будет весело.
1: Там будет весело.
0: Приезжайте все. Квесты, локации. А что я там? Рекламы много. Найдете.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ох, сколько спортивных-то, да?
4: Новостей.
3: Событий.
4: Спортивных новостей.
3: Давай.
4: Просто хоть отбавляй, попытаемся все их осветить. Ну что ж, первое для футболистов. Это финал Лиги Чемпионов. Я видел много роликов, где люди на свадьбах смотрели.
3: Да.
4: Еще мне нравилось, там попался ролик мне, где невеста с подружками
3: танцует, а пацаны смотрят,
4: футбол стоят.
3: А мне понравилось уже в кавычках то, как празднуют победу ПСЖ.
4: Разгромили магазины.
3: Это французы вообще?
4: Да?
3: Или кто? Зачем они разносят Париж?
4: Не знаю. Не могу сказать.
3: В чем прикол? Я понимаю, если проиграли, да, там от обиды давай. А тут-то чего? Зачем?
4: Да, сложилось для Арсенала неудачно. Второй в истории финал и второе поражение. И, кстати, с тем же счетом 2-1. К сожалению, я расстроен, но что поделать? Подожду еще 20 лет.
3: Почему еще 20?
4: Ну, потому что между финалами 20 лет прошло.
3: А, ты думаешь, ну давай, жди.
4: Да, идем дальше. Норвежцы, это уже хоккей для любителей.
3: А это сенсация вообще.
4: Сенсасьон, я бы даже так сказал. Это потому что Норвегия, господа, обыграла Канаду в матче за третье место. Норвегия, бронзовые призеры чемпионата мира. Я не знаю, там тренер Канады, а пусть остается в Швейцарии. Там проходил турнир. Не надо ему возвращаться в Канаду.
3: Лет 5 еще там, хотя бы, пока.
4: Канада не забудет, я так тебе скажу. Это было тоже. Ну и кто стал обладателем золотых наград? Финны. Быстроногие финны стали чемпионами. Причем, знаешь, самое интересное? Швейцария проиграла третий подряд финал. Сначала уступили чехам в 24-м году 0-2. В 25-м США 0-1 в овертайме. И теперь финнам 0-1 в овертайме. То есть за три финала Швейцария не смогла забить ни разу.
3: Зато она там была.
4: Три раза подряд. Это факт. Это факт. Потому что она в полуфинале норвежцев 6-0, Швецию 3-1, там 9-0 венгров обыграла. А в финалах не получается.
3: Может, просто не хватило денег на финал?
4: Дома играли, деньги не нужны были.
3: Деньги, ну, командам, ну, типа, вы там поддайтесь.
4: Финны просто не взяли.
3: А финны такие...
4: А у нас свои
3: У нас в Америке никак нет такого ваших денег.

0: Утростимуляторы.
1: Ну и под занавес этого часа тоже новости с Франции. Там на днях отменили рабство. Реально, 178 лет назад действовал закон. То есть у них 178 лет назад запретили рабство,
2: так,
1: но не отменили.
2: Ага.
1: То есть по факту, по бумагам вполне себе можно
2: забыли
1: было...
2: Забыли подписать что-то.
1: Да, вот депутаты ручки только сейчас дошли до законов, и наконец-то
2: а
1: теперь...
2: А кто ж вспомнил, мне просто интересно.
1: Не знаю, мне кажется, может, какой-нибудь депутат...
2: В преддверии выборной кампании.
1: Может
2: да?
1: быть. Ну, потому что, ну, это реально, представляешь, легитимное рабство.
2: Типа, кадровик уволил и сказал, сами разбирайтесь с этим. И руки никак не доходили, да?
1: И руки никак не доходили. Вот так вот тоже бывает. Ну, а с чем у нас Андрей Баранов?
3: Я расскажу, где с 12 по 14 июня будут звучать цимбалы и гармоник.
1: О, как! Это какое-то конкретное место?
3: Да. Хорошо. Получается, международный фестиваль пройдет.
1: Отлично, слушай. Ладно, в следующем часе узнаем.

0: познакомили. 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич в эфире телеканала «Беларусь-1» подвела итоги саммита ЕАЭС в Астане. Она отметила, что президент Беларуси Александр Лукашенко поднял важные вопросы о необходимости тщательного подхода к предоставлению статусов наблюдателя и присоединению новых участников к Союзу. Главы государств подписали документы по промышленной и агропромышленной кооперации. Также были подведены итоги 20-летней работы Евразийского банка. С 12 по 14 июня в городе Поставы Витебской области пройдет 35-й международный фестиваль народной музыки «Звенять цимбалы и гармоник». Фестиваль отметит 35-летний юбилей. За это время на его сценах выступили более 600 коллективов из свыше 20 стран мира. В программе конкурс «Кто кого?», выставка «Город мастеров», а также концерты профессиональных и любительских коллективов. Сегодня отмечается Международный день защиты детей, праздник, учрежденный в 1949 году. В этот день в Красном береге в мемориальном комплексе «Детям жертвам войны» пройдет митинг-реквием. Участники мероприятия соберутся, чтобы почтить память детей, чьи жизни унесла война. Начало в 11:00. В Брянске состоялось торжественное открытие детского фестиваля «Родник славянской дружбы». Мероприятие прошло на площадке регионального центра одаренных детей «ОГМА». Руководитель делегации Гомельской области Олег Макушкин отметил, что такие встречи детей и педагогов закладывают фундамент будущего и укрепляют историческую связь регионов. Впереди участников ждут мастер-классы, душевные беседы, песни и танцы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утро. Говорим вам мы.
5: Говорим вам я. Говорим вам я, Артем Аникин. Пытается вокал.
4: Учится петь, да. А тот, кто уже умеет петь, это, конечно же, Константин Комко.
5: Ну, можем. Я вон на выходных чуть голос не сорвал.
4: Ну, не сорвал же.
5: Ну, почти. Так что надо беречь себя.
4: Я сейчас просто занимаюсь просвещением как в эфире, так и за эфиром.
5: Просвещением? Ну да. Всяческим просвещением. Что у нас в этом часе впереди? Погодка, новости и веселье.
4: Празднички, конечно же. Ну и много чего интересного расскажем.
5: Расскажем, может быть, даже и покажем. Но это потом в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM, латинскими буквами.
4: Все там есть. Да. Вообще, первый день лета — это шикарно, конечно. Вот уже почему-то мне уже хочется две вещи сделать. Хочется пойти на пляж.
5: Так.
4: Просто вот лечь на пляже и лежать, ничего не делать. И вот этот салат. Огурцы, помидоры, которые прям с грядочки, с лучком и с маслом
5: подсолнечным. А у меня уже окрошечка дома.
4: Нет, окрошечку-то я уже откушал. Я уже даже... У меня есть любимый салат, это просто редиска, лук и кефир.
5: Да.
4: Я его просто...
5: Уважаю.
4: В промышленных масштабах готов его пожирать просто как-то...
5: Как плодожорка.
4: Были в детском центре с женой и ребенком, и вот старушка торговала вот эти вот всем, да, я подхожу, почем? 3 рубля пучок. Я говорю, давай сюда, все. Смело домой. И я вот с утра до вечера день. Она говорит, я-то приготовил. Я говорю, зачем? У меня все уже есть.
5: Видишь, у тебя это здоровое питание. Получается.
4: Огромное это получается, да?
5: Ну, здоровое.
4: Ну, по факту, не, ну, вот, кто скажет, как наесться вот это? Редиска просто, кефир и соль, перец и лук. Ну, а как ты наесться? Шикарно наедаешься.
5: Отлично даже. Ладно, ну, про завтрак мы уже говорили, давайте теперь о музыке этого часа.
6: А небо все так же высоко.
5: Песня в тему «Адзиверт в городе лето».
6: По крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь.
5: Madison Beer, Bittersweet. All Luxury, Emily Roberts, I Love You For Life.
6: Вечер застывший.
5: Филипп Киркоров, Черная пантера. А также Pussycat Dolls Club Song. Ну а начнем с лета от Зиверт в городе лето. Доброе утро.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
7: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: и кропка.
1: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
2: Ну и праздники.
3: Праздники. Ну, наверное, самый главный праздник сегодня – это День защиты
2: детей. Да, Международный день защиты детей сегодня отмечается. Как всегда, уже 101 год. Но не все детям. 13 лет назад в ООН подумали, а что это родителям нельзя веселиться?
3: И что сегодня?
2: И сегодня еще Всемирный день родителей.
3: А как веселиться вместе и тем, и тем?
2: И тем? Отправить к бабушке детей.
3: Нет, раньше было как-то проще, потому что дома собиралась огромная толпа народу, дети бесились сами, разносили отдельно взятую комнату.
2: Сейчас Париж.
3: А сейчас отдельно взятый Париж.
2: Да, еще сегодня первый день лета, понятно, поздравляем. Всемирный день молока. Не думаю, что нужно рассказать, как отметить этот праздник.
3: Это факт.
2: Дальше у нас день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Ну, лучше в реку ничего не бросать. Тем
3: я
2: более,
3: тоже...
2: бутылки, что-то такое себе. День, который называется «Скажи что-нибудь приятное». Давай, скажи что-нибудь приятное.
3: Ты прекрасен.
2: Спасибо.
3: Как Париж.
2: Как Париж. О, ночной. Еще сегодня день рождения Супермена. 88 годиков. Да, ему. Исполняется Всемирный день рифа.
3: Рифа? А какого имени?
2: Подводного, видимо.
3: Подводного или гитарного?
2: Я так думаю, что все-таки риф. Наверное, риф имеется, который риф подводный.
3: Допустим.
2: Всемирный день чужестранки. Все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка.
3: У нас сегодня нет-нет, но все к этому связано почему-то.
2: День подтверждения новогоднего обещания сегодня тоже.
3: А ты давал какое-то?
2: Полгода.
3: Какое-то новогоднее обещание давал?
2: Типа все.
3: С понедельника начну.
2: Начну заниматься спортом и... правильно питаться.
3: Я уточнил, именно подводного рифа.
2: Подводного рифа, да. Вот, уточнил. Международный день собак породы Шелти.
3: Шелти.
2: Надо посмотреть, что за они. Ну и в разных странах много чего еще. Выбираем, отпразднуем и лето тоже.

0: Моя реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Так как первый день лета, я подозреваю, что максимальная температура была очень даже высока.
2: Это да. И салат из летней получки, когда будет хотя бы вот такая. Самая высокая температура 1 июня в Гомеле была в 1995 году. Плюс 31.
1: Хорошо. Ну а сегодня у нас 1 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, а температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Оказывается, мамы мальчиков впадают в панику, когда слышат от своих детей мальчиков определенную фразу.
2: Так, дай подумать, какую.
1: Как ты думаешь, какая
2: я
1: фраза?
2: Я женюсь?
1: Нет.
2: Я съезжаю?
1: Я думаю, тут не паника, это наоборот.
2: Нет, некоторые это вот.
1: Давно пора, 39 лет, съезжать уже.
2: Что, покушать?
1: Короче, одна учительница в школе провела эксперимент. Она предложила детям позвонить мамам, и девочкам, и мальчикам. И при этом сказать три слова. Я тебя люблю. Девочки,
2: так, первое,
1: девочки, девочки звонили. Им в ответ что-то вроде «Я тебя люблю». У парней. Что случилось? Ты где сейчас? Во что вляпался? Тебе деньги нужны?
2: Вот, вот так оно там. А то же самое, когда и мужья женам то же самое. Я тебя люблю, там тоже начинается вся эта тема.
1: Ну, когда жена на машине.
2: Там тоже.
1: Я тебя люблю, и муж
2: я
1: сильно?
2: Я тебя люблю, пиво на вечер взяла, ужин приготовила. Я на 7 дней к маме. Ты думаешь, такая, там явно все плохо.
1: Ну,
2: это мемы, друзья.
1: Это мемы, да. Ну, это жизнь, откуда же все это берется. Так что, видишь, у нас мальчиков нас с детства уже вот, учат.
2: Вот к этому всему. Но вот мы не привыкли выражать, наверное, любовь свою показывать.
1: Ну да.
2: У нас как-то все это...
1: Любим молча.
2: Да, на уровне инстинктов, на уровне...
1: Безусловное подсознать. Все такое.
2: Да. Вот если что-то изменится, мы сообщим. А надо... пока неизменно все.
1: Слушай, надо как-то тоже эксперимент попроводить. Вот у нас есть же... Коллеги с детьми. Пускай звонят.
2: Предлагаешь ставить эксперимент над коллегами?
1: Конечно.
2: Не аукнется ли нам это?
1: Ну, не знаю. Как аукнется, так и откликнется. Чего нет? Нормально. По-моему, хорошо. Так что пускай говорят хорошие слова мамам. И не только один день в году.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Знаешь, такие окупасы?
4: Окупасы? Ну, это там за границами заходят в пустующий дом.
3: Да.
4: И все, их по закону потом нельзя выгнать.
3: В Испании огромная проблема с этими ребятами. Причем, если в 48 часов ты успел их выгнать из дома, то все по закону.
4: А так, да, я читал дикие случаи, там поехали в отпуск, семья и просто осталась.
3: Вот интересный момент. Ребята эти захватили жилище одной дамы, которая была в отпуске, как раз таки, да, приехала, говорит, они там, она пыталась их выселить, бесполезно, попадала в суд, судья говорит, они имеют право на...
4: Такой закон,
3: они имеют право. Что сделала женщина? Она говорит, хорошо. Она не стала ругаться ни с кем, она просто наняла частного детектива, нашла, где живет виллу и загородный дом этого самого судьи. Отключила сигнализацию. Да, взломала замок и к нему вселилась. Он узнал об этом спустя полтора месяца. То есть по закону уже не выселить.
4: Да.
3: Он приезжает, она говорит, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Он предлагал ей огромные деньги, чтобы выселиться. Она говорит, нет, я буду здесь жить. Он пересмотрел дело.
4: И
3: нашел этот и выселил таки из ее родного дома вот этих самых ребят. Только после этого она выселилась из его...
4: Естественно. Ну, правильно. Отлично, я считаю. Это прям...
3: Это просто шикарный случай. Ну, там это дикая проблема.
4: Там
3: просто
4: дикая проблема
3: с этими.
4: Я не знаю, зачем такой закон был вообще введен. Для чего?
3: Смотри, ладно, там дом реально пустующий.
4: Ну, заброшка там стоит.
3: Да, но есть второй момент, что они подделывают документы, быстренько вселяются, то есть они берут базу из турфирм, которую куда-то кого-то отправили, ну, то есть ты тебя минимум не будет, и все, и дальше делаешь, что хочешь. Вообще непонятно, как с этим бороться. Уже сколько лет не могут никак побороться. Просто выселять, выбрасывать, не вариант.
4: Я тоже не понимаю. У нас незаконное проникновение в жилище. Все, до свидания.
3: Неважно, когда.
4: Нет, тебя переселят, но уже в менее комфортабельное место. Как минимум.
3: Это факт. Ну вот, Испания – страна контрастов.
4: Ну да. Надо им туда техасцев завести.
3: Жесткая шутка.
4: Со своим снаряжением.
3: Это жесткая шутка.
4: Я думаю, очень быстро все это пройдет.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: У меня аж две небольших, но музыкальных новости.
2: Давай, споем.
1: Во-первых, ну тут не споешь. В США начали проводить рейвы для трехлеток. Приходят на эти рейвы выгоревшие родители со своими чадами.
2: Допустим.
1: Многие еще ходить не могут. Ну и диджей включает техно-ремиксы колыбельных и известных детских песен.
2: А зачем?
1: Ну вот так вот родители и типа вот снимают свое выгорание.
2: Допустим.
1: А вторая новость — Kanye West.
2: Что с ним-то?
1: Был вот концерт на днях. И этот концерт побил рекорды все. Короче, это самый масштабный стадионный концерт с платным входом за всю историю. 118 тысяч билетов было продано.
2: Нормально парень денег поднял там.
1: Ну, красиво. Там видео такие, как вот сцена в виде земли. Там он... Все ждали, споет ли он «Седую ночь», но он не спел, потому что это нейросеть была.
2: А чего? Наоборот, было бы хорошо.
1: Ну, ему там пишут, говорят, дружище...
2: Мы тебе намекаем,
1: мы
2: как
1: тебе
2: бы.
1: Ничего как бы не намекаем, но мы тебе намекаем.
2: Да, как бы не надо ничего придумывать. Вот как будто бы уже видео нам поставь просто или сам рядом постой.
1: Я просто думаю, что учитывая, что правами вроде бы Разин владеет, Андрей, на эту песню. Если Kanye West захочет ее спеть, то Разин его очень сильно денег попросит.
2: Я посмотрел на эту баталию Разин против Kanye West.
1: Ну, Kanye West моложе, поэтому, я думаю, он бы победил. Ну, а что у нас с новостями?
3: Ну, баталия сегодня будет у детей. Ну, самое главное, она такая мирная, такая творческая, потому что на площадке Ледового дворца спасатели проведут праздник для ребят.
2: А это ежегодная у них
1: ежегодная,
2: акция, классная,
1: да,
2: тема.
1: Акция. Так что приходите, родители, погода отличная, берете своих чад и к Ледовому дворцу.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Беларуси обучается около 37 тысяч иностранных студентов из более чем 110 стран. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. Больше всего абитуриентов приезжает из Китая, стран Африки, Азии и России. Граждане России могут поступать на бюджетные места. Для них выделено около 850 мест по 131 специальности. С сегодняшнего дня в Беларуси в обращение вышла новая банкнота номиналом 200 рублей. На ней указаны год выпуска 2026 и название изображенного объекта – Могилевский областной художественный музей имени Павла Масленникова. Подпись бывшего председателя Нацбанка заменена на подпись нынешнего руководителя Романа Головченко. Старые 200-рублевые монеты образца 2009 года остаются законным платежным средством. В Гомеле на площадке Ледового дворца спасатели проведут праздник для детей. Сегодня ребят ждут квесты, конкурсы, пожарный баскетбол, боулинг и дженга. Дети смогут примерить форму пожарного, изучить настоящую пожарную технику и повторить правила безопасности в игровой форме. За выполнение заданий участники получат фишки, их можно обменять на подарки. Начало в 11:00. В Гомеле многие до сих пор верят в примету «жениться в мае – всю жизнь мается». Если в среднем в городе регистрируют от 100 до 150 браков в месяц, то в мае этот показатель ниже. К примеру, в последнюю субботу месяца в Гомельской области заключили брак всего 21 пара. Суеверие восходит к старинным временам, когда май считался месяцем тяжелых работ и нехватки продовольствия. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 6 минут. Продолжаем утро стимулировать.
5: Как всегда, Константин Комко,
4: Артем Аникин и наш гость, с которым мы через одну песенку поговорим о культурном.
5: Есть вопрос у меня к тебе. Что ты знаешь про бобров и медведей?
4: Бобры и медведи? Твои лучшие соседи?
5: Возможно. Тут наткнулся я на видео.
4: Где медведь разнимает драку бобров?
5: Да.
4: Я тоже натыкался. Это эпичный махач.
5: Это просто. Причем где? В заповеднике Нижнесвирском, который в Ленинградской области. Просто прекрасно. Два бобра дерутся в реке. Казалось бы, что может помешать?
4: Медведь.
5: Да. Постоял на берегу, посмотрел. Говорит... Надо раз... Может, он хотел присоединиться? Типа, давайте вы вдвоем на меня одного?
4: Ну, это вряд ли. Там на одного медведя побольше надо, чем два бобра.
5: А вдруг бобры-каратисты?
4: Даже каратисты.
5: С монтировками.
4: Ну, даже с монтировками вряд ли потянут.
5: Думаешь, не осилят?
4: Масса не та.
5: Масса не та, да?
4: Все-таки те монтировки для медведя.
5: Словно войско не вариант, да?
4: Не вариант вообще. Это только сказка.
5: Можете погуглить, ребята. Это мило. Это мило.
4: Это мило. Но так поступать не надо. Лучше музыку слушать. Вот сейчас о ней и расскажу. Итак, в этом часе у нас Madonna, Bring Your Love. Bruno Mars, I Just Might. Рая, не ищи меня. Кашемир Ультра Лав. А также диско Фрайс Call Me Crazy. Ну а начнет у нас Мадонна Bring Your Love. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Начинается у нас этот час утра с 10 минут о культуре, о культурном. Андрей Шедловский у нас в гостях, наш коллега. Доброе утро.
2: Доброе утро, парни, доброе утро всем, кто нас слышит. Доброе утро,
1: понедельник. С чем пожаловал?
2: Так, с чем пожаловал? Пожаловал к вам с культуры, как всегда.
1: Будем, давай, будем батл вас устроим культурный.
2: Просвещать. Кстати, можно и батл устроить, да.
3: Я готов судить его.
2: А, вообще, хотел поговорить сегодня о таком жанре, как байопик, знаете, да?
1: Байопик.
2: Байопик, но вообще, это... на самом деле, ударение на «а».
1: На самом деле, байопик удобнее говорить.
2: Ну, байопик удобнее, я согласен. Но мне на слух
3: не,
2: тоже
3: на «а» лучше всего. Ударение на «а», а именно «а» всегда лучше, чем вот.
2: Ну, да, согласен.
1: Ну, окей.
2: Да, для тех, кто вдруг не знает, это слово состоит из двух слов. Это биография и пикчерс, то есть биография и картина.
1: Фильмы снимают по какому-то, да, реальному человеку.
2: Вообще, это один из самых предсказуемых жанров большого студийного кино. Его устройство всегда, вот вообще всегда одинаково. Зрители рассказывают о тяжелом детстве, о внутреннем кризисе героя, показывают первые шаги к славе и завершают чем-то триумфальным выступлением, например, или там игрой, если это о спорте говорится.
3: Но это не только человек. Это может быть о команде какой-нибудь.
2: Да, да, да.
1: Биография чего-то реально существовавшего.
2: Да. Есть. Да, ну, и вот так как сейчас Инстаграм просто кишит, каждый второй гамильчанин выкладывает сторис из кинотеатра про фильм «Майкл», который сейчас у нас проходит, я решил зацепить эту тему. У меня возник важный вопрос. Сейчас коротко про эту картину для тех, кто не смотрел. А потом вот хочу с вами обсудить, парни, вопрос, который у меня назрел давно уже.
3: Спойлеры будут?
2: Спойлеры? Нет, спойлеров не будет.
1: Если что, он умер.
2: Такая общая рецензия.
1: Самый значит, спойлер.
2: Сюжет вообще не рассказываю, вот вообще. Понятное дело, что это байопик, и картина охватывает жизнь Джексона с детских лет и до грандиозного концерта на стадионе Уэмбли в 88 году. Все ключевые элементы жанра на месте. Там жестокое воспитание отца, первое выступление в юном возрасте, становление Майкла в качестве мировой суперзвезды, запись ключевых альбомов, которые определили поп-музыку конца 20 века. История сознательно обрабатывается и обрывается незадолго до самого скандального периода в жизни артиста, что важно. Там, где все эти судебные разбирательства у него были, зависимости, ну, да, и поздний этап карьеры, это все остается за кадром. Вместо полноценной биографии Майкл предлагает нам классический рассказ о талантливом ребенке, который бросил вызов родителям и стал мировой звездой.
1: Так он там бросил вызов родителям, целая команда была братьев.
3: Да, да, Джексон, да. Джексон 5.
1: Ну.
2: Джексон 5, так все
1: но
2: верно.
1: Ну, если
2: да,
1: что, фильм 7,9 оценки на Кинопоиске, на IMDb 7,7 и при бюджете в 155 миллионов, пока на данный момент он собрал 846.
3: Нет, так, слушай, на такой звезде ты меня извини, конечно, так как «Богемская рапсодия», это
2: вот,
3: же самая
2: я
3: тема.
2: Согласен. И, кстати, «Богемскую рапсодию» также критиковали за то, что не до конца показали, хотя там все-таки был показан внутренний распад.
3: В резюме
2: «Меркури», наверное, самые из этой оперы фильмы, которые вот действительно показали все внутрянку и внешку проблем героя для меня. Это «Рокетмен» про Элтона Джона и «Быть лучше. История Робби Уильямса». Вот там вот вообще не прилизано. Вот как есть. То есть про все, все.
1: Грязное белье все
2: и,
1: достали.
2: Да, и действительно было очень интересно. Не было, знаете, такого, когда возводят в культ личности и вот просто идеального человека. Да, у него были проблемки, потому что там были проблемы в семье, еще что-то и так далее. Но вот не прятали они ничего
1: мне
2: за ширмой.
1: Мне кажется, что все-таки там еще имеет место быть боязнь того, что тебя засудят. Там же дают разрешение.
2: Да, вот, кстати.
1: И если ты начнешь что-то такое плохое выкатывать прямо на первый план, то вот эти 846 миллионов...
2: Я
1: они,
2: согласен,
1: они
2: да.
1: Могут
2: тем
1: уйти.
2: Более семья Джексона, она очень сильно вставляла палки в колеса создателям.
3: Это очевидно и понятно почему, да.
2: И они даже переснимали то, что они снимали целый год, им пришлось переснимать, потому что выяснилось, что там стоит запрет на некоторые вещи. Людей, допустим, они упоминали изначально в съемках, которые там подавали на Джексона в суд и так далее, разбирательства. И когда эта уже картина была собрана, вот повсплывали такие запреты, и им пришлось моментально вкладывать огромные бабки для того, чтобы все это переснять, переделать, пересобрать. В общем, с такими проблемами фильм вышел. И теперь критики его немножко разносят, скажем так, за то, что, ну, слишком уже прилизано, слишком получилась какая-то открытка на праздник.
3: Вот эти критики, Вот они вечно, даже хорошие фильмы, они рассматривают их с лупой и такие, вот надо же найти что-то плохое. Всегда. Вот, а он был не в зеленых перчатках, а в голубых.
1: Не-не, подожди. Нашли плохое в том, что он получился слишком хороший.
3: Да, да, так и есть. А «Повод запретов», когда снимаешь про такую личность фильм, там по-любому всплывает. Ну, как ни крути. Как ни крути.
2: Ну, это же мировая звезда, тем более, действительно, который повлиял на музыку, на танцы, на вообще на поп-культуру он повлиял очень сильно. Вот моя личная рецензия на «Быть лучше. История Робби Уильямса». Мне понравилось, знаете, потому что это все было сделано как такая метафора. Он играл себя, но он был в образе обезьяны.
1: Да, то да, есть, я
2: вот
1: помню.
2: Все это. Люди, а он обезьяна. Это такая самоирония над своей внешностью, над своей внутренним миром, над своим, как вот вся его дрессировка проходила. Ну, мне очень понравилось. Вот
1: там с необычного ракурса, да, рассказали историю. Это фильм, кстати, рекомендовал, когда он выходил.
2: Что... Действительно хороший, правда. Вот
3: нет, фильм классный.
2: Если кто не смотрел, я советую.
3: 89% свежести у него на Rotten Tomatoes. У Робби Уильямса.
2: И вот, знаете, я вчера, когда все это читал, вспомнил российский фильм «Высоцкий, спасибо, что живой».
1: О, нет.
2: Который получил такую сплошную единую критику о том, что, наоборот, вместо творчества и таланта...
1: Показали,
2: наоборот, всю грязь и людей, которые его эксплуатировали, его псевдодрузей, и, ну, его как личность.
3: Высоцкий — это личность такого масштаба, про него можно было снять, на самом деле, хороший фильм.
1: Там сериал можно
3: конечно,
1: было снять.
3: Сериал конечно. Можно было снять о всех его достоинства.
1: Как он песни подвига. Писал, как они... он это все. А тут показали вот эту грязь зачем-то.
3: Зачем-то...
1: Выставили. Ну и «Резиновая морда» — это, конечно, отдельная
3: это...
1: песня.
3: Не будем. Давайте не будем.
1: Да.
2: Да, тут сейчас не про Высоцкого, а вообще вот в целом мой вот вопрос. Он давно у меня назревал, и сейчас вот пришло время поговорить. Вот для чего снимают байопик, и нужно ли показывать вот всю правду, как
1: чтобы
2: вы считаете?
1: Чтобы заработать денег, снимается кино.
2: Не, это понятно.
3: Вопрос, кто снимает.
1: Вопрос в том, что всегда люди на известного человека пойдут. Это больше шанс. Если там снимут байопик про Артема Аникина или про Константина Камкова.
2: Ну, я схожу. Я схожу.
1: Ну, ты сходишь поржать, да.
3: Сходит поржать. Скажет, ребята, есть контрамарочка? Бесплатно, есть проходочка.
2: Да ладно, я буду в числе съемочной группы, на самом деле.
1: А есть вот люди такого уровня, известные на весь мир. Причем его же знает реально весь мир. То есть без прикрас. И гарантированно соберут какие-то деньги в любом случае, даже если он будет очень плохой фильм, как фильм.
3: Нет, ну раз сходить, потому что на такую
2: это
3: афишу...
2: Это понятно.
3: Я так повелся на «Терминатор Генезис».
1: О, я тоже там сходил, Шварценеггер вернулся. Ага.
3: Да, да, да, да.
1: Мой товарищ заснул. Реально, заснуть на «Терминаторе» — это дорогого стоит.
3: Я могу сейчас легко я во второй пример приведу. «Матрица 4».
2: Да.
1: Нет, это я посмотрел дома.
3: Я повелся тоже
1: на это. С 10-го раза.
2: Это в тот же список, да. Ну хорошо, а вот кроме коммерции, ну понятно, человека уже нет. Человек как делал великие дела, скажем так.
1: Ну, Робби Уильямс
2: есть. Ну, Робби Уильямс, да. Понятно, что про ушедших либо хорошо, либо ничего, как говорится, но все-таки.
1: Либо ничего, кроме правды там.
2: Ну.
1: Договаривайте.
2: Либо так, да, либо так.
3: Нет, все-таки вопрос, кто снимает. Если, грубо говоря, снимает государство, да, там всегда будет хорошо, они призваны показать это все. Если снимает какой-нибудь коммерческий режиссер, это строго за деньги и строго так, чтобы заработать. Только так, по-другому никак. И они уже с повесточкой, с тенденцией будут как-то
2: выбирать. То есть они со всеми пожеланиями, грубо говоря...
3: Нет, они только со своими пожеланиями. Что сорвет кассу? Грязь? Либо светлая сторона успеха. Ну, очевидно, все любят копаться в грязном белье.
2: Хорошо, Артем. Если бы ты снимал про кого-то байопик, вот ты бы как? Ты бы показал вот все? Или бы ты сделал культ личности, закрывая глаза, прикрывая ширмочкой на какие-то...
3: Я тебе так скажу. Для меня есть один байопик, который я пересматриваю раз в пару лет. Да, я человек спортивный. Для меня это байопик о «Великой красной пятерке». Я, кстати, рассказывал про него как-то. Это про «Детройт Ред Вингс» и «Русскую пятерку» с Ларионовым во главе. Там показано все. От «А» до «Я». Побеги, перебеги, как она собиралась, кого вот эта вся драма. Честно показано.
2: И вот ты за честность?
3: Я за честность.
2: Вот и я за честность.
3: А для чего снимать?
2: Вот я согласен. Вот я тоже за честность. Потому что когда ты смотришь просто на такую вылизанную картиночку, получается, ну, мы-то знаем правду. То есть всего-то хватало.
1: Я поставлю галочку, если про вас когда-нибудь решат снимать байопик, я посмотрю, какая там правда будет, как вы на это отреагируете.
3: А я за правду.
2: Слушай,
3: надо показать все.
1: Я бы, честно говоря, вспоминая бурную молодость, не совсем хотел бы, чтобы прям все показывать.
3: Но тогда это был бы не ты.
2: Ну да, вот я того же мнения, что я — это я благодаря всему тому, что со мной происходило все мои годы жизни. И поэтому их не отнять.
3: А то с ней мы сейчас про Андрея. Байопик, оказывается, что? Что он человек святой будет?
1: Мы про него байопик снимем. А байопик, про нас байопик.
2: Байопик, да.
3: Хорошая каламбурочная.
1: Вот, каламбурочная. У нас время уже пролетело 10 минут.
2: Как всегда, незаметно.
1: Незаметно.
2: Ну, немножко окультурились, надеюсь.
1: Немножечко, да. Ну, каждый сам смотрит то, что ему нравится, а то, что ему не нравится, не смотрит. Вот, в принципе, и все.
3: Какая мудрость какая у тебя, да. Шикарная.
1: Не всегда.
2: Цитаты в ВК от Константина Камко.
1: Не всегда дорогие фильмы и окупившиеся, они хорошие.
2: Согласен.
1: И не всегда те, кто не окупился, тоже плохие.
3: Яркий пример — «Бойцовский клуб».
1: Ярких примеров просто вагон. Ну, а с нами был Андрей Шедловский, наш коллега Андрей. Спасибо, что пришел. До новых встреч.
2: До новых встреч, друзья. Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

Сегодня, в первый день лета, в Гомеле области ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Вот мы сегодня про кино поговорили. Обычно у нас тут рекомендация идет.
2: А ты сейчас хочешь не рекомендовать ничего?
1: Просто продолжается издевательство над классикой. И
2: то опять.
1: В конце 27-го года на экраны выйдет «Жил-был пес».
2: Фильм?
1: По шикарному советскому мультику.
2: Он же божественный.
1: Студия снимет полнометражное кино. В главной роли будет Павел Прилучный. По сюжету он теряет карьеру, семью, и ему начинает мерещиться волк, который надоумит его похитить дочь начальника, чтобы затем самому же ее спасти. Вот. А волку голос подарит Гоша Куценко.
2: Почему еще на стадии «а давайте снимем фильм» это кажется уже плохой затеей?
1: Мне вообще переделки вот эти кажутся очень плохой затеей, но собирают деньги.
2: Нет, переосмыслить допустимо. Назовите там немножко по-другому, да? У вас есть шикарная классика, по которой вы можете снять хороший фильм. Да возьмите, просто снимите ровно то же самое.
1: Зачем? Дисней же снял вон «Короля льва». Просто взяли покадрово в 3D все это. Хлоп, красотищу. И? Ну, кому-то зашло, кому-то не зашло. Но там решили просто... Тот же «Король лев», да, он был в прошлом мультике, и современная молодежь может его и не смотреть.
2: Я про это же,
1: поэтому они так под новым соусом круто.
2: Да, и зашло? Зашло.
1: Зашло.
2: Кассу собрали? Собрали. Никого не обидели, не оскорбили? Тоже выполнено. Хотя у них тоже есть примеры с той же «Русалочкой».
1: Льва играл белый актер, уже спасибо.
2: Да, с «Русалочкой» или с, да, там, где прекрасная.
1: Сейчас у нас все.
2: Не будем, давай, мы не будем, мы с тобой уйдем.
1: Так сейчас. Что, вот такое подобное.
2: Зачем?
1: Деньги.
2: Маме.
1: Конечно.
2: Так снимите хорошо, вам спасибо скажут. За сохранение культуры ценностей.
1: А вдруг получится? Снимут, вдруг получится. Потом все придется хорошо снимать. А это не у всех получается, к сожалению.
2: Это факт.
1: В общем, с ужасом ждем.

0: у нас рекламируются все.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Выгорание, тревожность. Знакомые слова, да, сейчас появились?
4: Очень сильно, да.
3: Про выгорание мы сегодня так сцепляли немножечко новостями. А теперь тревожность. Самый простой способ снизить кортизол завирусился в соцсетях. Чтобы победить тревожность, оказывается, нужно высунуть язык на 40 секунд. Целый университет Питтсбурга привел доказательства этого исследования. Вот, был у них пациент, у него за две недели кортизол упал с 23 до 14 МКГДЛ чего-то там, я не знаю, как это произнести даже. Вот, от клинической тревоги до нормального состояния. Так что, если вы тревожник, вот вам лайфхак.
4: Такие только варианты, да, есть у нас, получается?
3: Ну, либо медицинские какие-то вещи, либо вот язык высунуть.
4: Надо эту новость оставить до среды. К нам по среда приходит...
3: Доктор?
4: Доктор. Вот, и...
3: Давай так, он приходит, а мы такие сидим и языки высунули.
4: Ну, он как зашел, так и ушел.
3: Он спросит, ребята, что случилось?
4: Как в известном меме Симпсона, когда зашел и прошел вокруг и ушел. То же самое и здесь будет. Нет, ну, слушай, если способ рабочий...
3: Почему бы и нет?
4: Почему бы и нет? Но лучший способ просто не выгорать.
3: И не тревожиться.
4: И не тревожиться.
3: Ну попробуй не выгорать и не тревожиться.
4: Ну, а нет, есть такие люди, которым все равно. Я-то человек тревожный. Ну, я переживаю
3: ты
4: за...
3: Ты тревожник?
4: Я за все, что я делаю, переживаю сильно.
3: А ты переживаешь, чтобы по голове не получить или чтобы получилось хорошо?
4: Чтобы получилось хорошо. По голове, по голове мы получим всегда.
3: В любом случае.
4: Да. Просто чтобы получилось, чтобы все сработало хорошо, чтобы получилось. Когда же, когда доминошки падают, вот эти все, чтобы да. Точно все было четко.
3: Эффект домино.
4: Да, вот что было, все бы хорошо было.
3: А я стараюсь делать все с первого раза сразу хорошо. Потому что я ленивый, мне лень переделать.
4: Так и я такой же. Ну, есть вторая тема. Я еще могу отлаживать все до самого последнего момента. А потом...
3: Откладывать?
4: Да, в самом конце все делаешь, такой... Такая гордость. Ну, я смог это сделать. Шикарно.
3: До следующего раза.
4: Да.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Все уже должно было проснуться.
2: Все, что может проснуться, мы все разбудили. Мы умеем будить.
1: Тут еще спортивная новость есть.
2: Давайте.
1: Я не знаю, этим видом спорта занимался ли ты.
2: Жгите.
1: Тут пару дней назад в Грузии стартовал первый в истории чемпионат по длинным нардам. Чемпионат мира по нардам.
2: Так он же есть, да.
1: Это первый раз вообще такое. 500 участников, больше даже, 500 участников из 60 стран. 12 дисциплин. Я вообще не знал, что в нарды столько всего можно.
2: Короткие, длинные.
1: Ну, там именно длинные. Призовой фонд $500 000. Специальная доска разделена на 24 пункта. У каждого игрока по 15 камней. Ну и первым нужно вывести свои камни по строгим правилам блокировки атак.
2: Оформить Марс, так сказать.
1: Все это до 3 июня и будет потом
2: вещь
1: уже.
2: Вещь классная. Слушай, я бы посмотрел. Просто ради интереса какого-то. Я бы посмотрел. Там есть
1: я
2: моменты.
1: Я в нарды играл очень давно.
2: Сыграем как-нибудь.
1: Я уже даже забыл, как в них играть.
2: Это как на велосипеде.
1: Ну, один раз, да, научился кататься.
2: Тут у меня такой интересный, собрал пост много в интернете сети. Немножко такое лесничество. Собирается семья за грибами, да, и не может найти компас. Живут и в деревне, да, и выяснилось, что нет дома туалетной бумаги. Все, обыскали, ничего не нашли. Говорит, ну где? У соседей. Деревня, все дела у соседей. Пошли, а время было 22:30. Постучали к соседям, говорят, есть компас, туалетная бумага. Говорит, да, есть, конечно, им там заспанный студент вынес, говорит, на, пожалуйста. Вернулись домой, дальше собираемся, проходит 5 минут, стук в дверь. Открываю, стоит на пороге. Ну, я понимаю, зачем туалетная бумага. Компас зачем? Я не могу заснуть. Для чего вам компас? Пришлось объяснять. Взяли даже с собой.
1: Студента?
2: Да.
1: Надеюсь, не потерялись. Но бывает всякое. Вот компас, если еще можно успеть на чемпионат мира по длинным нардам.
2: Вам на север, сударь.
1: Вам на Кавказ. Вот так. А нам в следующий час, Андрей Баранов, чем порадуешь?
3: Ну, а нам соблюдать правила дорожного движения. Потому что даже в пути это стоит делать. Особенно до 5 июня, потому что МВД продолжает мероприятие «Внимание, дети».
2: А ну, после пятого?
1: После пятого, внимание, просто, мне кажется.
2: Да, ну а с вами были, как всегда, Константин Гамко
1: и Артем Аникин. До новых
2: Всем
1: встреч.
2: Всем пока-пока.

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. За минувшие сутки в милицию поступило более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. Сотрудники МВД заблокировали платежи в адрес 31 иностранного реквизита злоумышленников и приостановили операции по 101 счету. Зарегистрировано 7 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Главное правило – при подозрительном звонке сразу прекращайте разговор и сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Министерство юстиции Беларуси сегодня проводит акцию по правовому консультированию граждан. В рамках мероприятия до 12 часов можно получить устные консультации по правовым вопросам, которые не требуют ознакомления с документами. Особое внимание уделяется вопросам в сфере нотариальной деятельности. Консультации по данной тематике предоставляются по следующим телефонам в Минске: 200 06 18 и 211 01 85. Милиция Гомельщины напоминает, до 5 июня продолжается мероприятие МВД «Внимание, дети!» По правилам дорожного движения с 25 мая по 5 июня в светлое время суток нужно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Будьте внимательны на дорогах. Председатель горосполкома Руслан Пархамович поздравил гомельчан с Международным днем защиты детей. Мэр пожелал детям ярких впечатлений, исполнения желаний, родителям и педагогам здоровья и терпения, всем жителям добра и согласия в семьях. Глава города подчеркнул, будущее Беларуси зависит от того, какими вырастут наши дети. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техно-джунгли.
2: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Первого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Французский Paris Saint-Germain второй раз подряд стал победителем футбольной Лиги чемпионов. В решающем поединке 71-го сезона главного клубного турнира Старого Света парижане победили Будапештско-Лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти 4-3. В полуфинале Paris Saint-Germain одолел по сумме двух встреч чемпиона Германии Мюнхенскую Баварию 5-4 дома и 1-1 в гостях. А чемпионы Англии оказались сильнее мадридского Атлетика 1-1 в гостях и 1-0 дома. Лучшим бомбардиром чемпионской лиги стал лидер атак мадридского Реала Килиан Мбаппе, который 15 раз поражал ворота соперников. В швейцарском Цюрихе завершился 89-й чемпионат мира по хоккею победой сборной Финляндии. Чемпионское звание финны оспаривали с хозяевами турнира. Основное время финала закончилось ничью 0-0, а в овертайме золото гостям принес 20-летний Конста Хелениус. Северяне взяли у крестоносцев реванш за единственное поражение на групповом этапе 2-4. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею. Швейцарцы проиграли третий финал подряд и пятый за 15 лет. Бронзовые медали впервые в истории завоевали норвежцы, которые в матче за третье место в овертайме одолели канадцев 3-2. Спортсмены столицы добыли вторую победу над гомельским ВРЗ в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. После волевой домашней виктории со счетом 3-1 лидеры регулярного сезона разгромили гомельчан на их площадке с результатом 7-2. В составе победителей по два мяча забили Алексей Якубов и Ильнур Исламов. Если 4 июня в спорткомплексе Уручье минчане снова выиграют, то первыми выйдут в финал. В 1/4 финала столичники дважды победили Минский Дорожник, а ВРЗ переиграл Брестский и Меркурий ГТК. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещены архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. 4 высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена с закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзіёўскім, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней у 1881 уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любят вспоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захаваліся.
1: Легкое подорожье.
2: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядзіба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар советских воинов, загинувших подчас Великой Айчынной войны. Як вядома, у гэтых мясцінах проходили тяжкие бои. Каб добраться с Гомельского вокзала, необходимо сесть на автобус до Лоева, а там на мясцовом автовокзале пересесть на транспорт до вёскі Пераделка. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Во Дворце независимости сегодня будут говорить о продовольственной безопасности, развитии сельского хозяйства и новых технологиях ВПК. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с генеральным директором продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО Цюй Дуньюем. ФАО объединяет 193 государства и является ключевой международной площадкой по вопросам продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и борьбы с голодом во всем мире. Подробности в следующих выпусках новостей. С 5 по 7 июня в Гродно пройдет 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году он отмечает свое 30-летие. Впервые фестиваль состоялся в 1996 году, и с тех пор число национальностей участниц выросло с 11 до 42. В программе «Шествие с флагами», «Открытие скульптуры оленя», «Национальное подворье», «Концерт президентского оркестра» и «Большая белорусская свадьба» на Августовском канале. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. По данным Главного статуправления Гомельской области, в юго-восточном регионе проживает более 258 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Самые популярные имена для мальчиков – Михаил, Тимофей, Артем, Матвей, Александр. Для девочек – София, Ева, Анна, Алиса, Варвара. Районы с наибольшим удельным весом детей в общей численности населения – Норовлянский, Лельческий, Хоникский, Жлобинский, Чечерский. Сегодня, Международный день защиты детей, в Гомеле открываются праздничные площадки для детей и родителей. В Советском районе торжества стартуют в 10.00 на стадионе «Луч». Гостей ждут спортивные игровые зоны, интерактивная площадка и выставка спецтехники. Также будет возможность записаться в объединение по интересам. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи!

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чещерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чещерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня мы вспомним про автоматы с газированной водой. Они стояли повсюду, на оживленных улицах и вокзалах, у остановок и станций метро. Ставились они и в учреждениях, где иногда бывали бесплатными. В жаркий день это был настоящий оазис. Причем удовольствие это было доступным 3 копейки, а без сиропа и вовсе одна. В некоторых городах были автоматы по продаже хлебного кваса. Показательно, что в то счастливое время никто не брезговал пить из общественных стаканов, которые перед употреблением просто ополаскивались холодной водой и только изнутри. Правда, стаканы иногда воровали. Нетрудовые и деклассированные элементы. Похищали их для распития портвейна в подворотне или парадной.
0: Олдскулы свело.
2: Изначально автоматы предлагали целую азбуку вкуса, как минимум грушевый и апельсиновый. Потом были просто с сиропом, но чем ощутимее становился кризис, тем большей удачей было отыскать автомат хоть с каким-нибудь вкусом. К началу 90-х их уже называли «негазированная вода без сиропа». Как и многие другие советские автоматы, газоботов погубила инфляция. Деньги стремительно утрачивали стоимость, постоянно выпускались новые, а перенастраивать каждый автомат на постсоветские рублики было недешево. В некоторых городах еще какое-то время возле автоматов дежурила условная баба Маша, принимавшая деньги и разливавшая напитки в ручном режиме. Но эпидемия СПИДа окончательно отбила у всех желание пить из общих стаканов. Большинство лимонадных дроидов было продано на металлолом. Сейчас эти ретро-воспоминания можно увидеть в разных уголках Гомеля. Правда, стоит это удовольствие, к сожалению, не одну копейку и даже не три. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Амур навел на тебя прицел. Проваливай пока цел. Сердце мое не...

0: Моя реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: В учреждении краины.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 1 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
1: Техно-джунгли.
2: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая

0: Телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Глава государства отметил, что Беларусь готова внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% от всего их количества производится в Беларуси. Поэтому санкционные ограничения и попытки изолировать Беларусь от мирового рынка негативно влияют на обеспечение людей продуктами питания. Республиканский институт контроля знаний будет оповещать абитуриентов о результатах централизованного экзамена по СМС. Как только обработка экзаменационных работ завершится, на мобильный телефон, указанный при регистрации на ЦС, сразу же придет сообщение. Абитуриенту останется лишь открыть его и ознакомиться со своим результатом. С 1 июня по 15 сентября в Беларуси пройдет специальная программа «МАК». Ее цель – не допустить распространения наркосодержащих растений. Милиция проведет комплекс мероприятий, направленных против незаконного оборота растительного наркосырья. За незаконное насаждение владельцу грозит штраф до 20 базовых величин. А если человек возделывает такие растения с целью сбыта, наказание достигает 15 лет лишения свободы. И к новостям спорта. Белорусские спортсменки одержали победу на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии. Золотые медали в зачете женских троек завоевали Яна Миневич, Софья Лицкевич и Ульяна Молчанова. Победу белорусам принес результат в 28 баллов. Кроме того, в мужских командах наши Иван Карвига, Владимир Гетьман, Артем Евтух и Кирилл Степанкевич стали шестыми. Следующий этап Кубка мира по спортивной акробатике пройдет с 5 по 7 июня в Баку. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Всем привет-привет, с вами Олеся Василькова. Эта песня была, знаете, какая? «Мальчик хочет Тамбов». Кто также суперстар, как и я, тот ее помнит явно. Ну что ж, давайте начинаем эфир. 3 часа вместе со мной. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Поздравляю всех. Ну а теперь о музыке.
1: Танцую вопреки.
2: Танцую вопреки. Ева Власова впереди.

0: Дима, приветики, поздравления. Пишем на наш Вайбер. Плюс 375 29 34 11 34 8. Всем классного дня.
1: По кругу возвращается кратно. Каждого иуду на стене своя карма.
2: Я готов разлюбить тебя. Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас рассказывает, что советуют звезды. Овны, сегодня вам стоит быть внимательнее к деталям. В них скрыты важные нюансы. Тельцы, ваша открытость приведет к неожиданному полезному знакомству. Близнецы вас ждет день уютных моментов и внутреннего спокойствия. Раки, пора перестать сомневаться в том, что вы уже давно решили. Львы, сегодня вам удастся превратить проблему в свое преимущество. Девы, неожиданный запрос заставит вас посмотреть на ситуацию под другим углом. Весы, сегодня вас ждут маленькие победы и приятные совпадения. Скорпионы, скоро состоится разговор, который многое прояснит. Стрельцы, сегодня особенно важно не сидеть на месте, движение придаст сил. Козероги, ваша настойчивость наконец начнет давать заметные результаты. Водолеи, кто-то неожиданно вдохновится вашей смелостью. И рыбы, сегодня вам лучше не откладывать то, что можно сделать сразу. Это был гороскоп на сегодня, 1 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

звездах поговорим. Наталья Подольская, вот, например, рассказала, как воспитывать сыновей. Мое искреннее убеждение, что дети не должны болтаться без дела. Надо организовывать их свободное время так, чтобы были интересные и полезные занятия, которые могут и в будущей взрослой жизни пригодиться. Ну и отдельная тема – это школьные оценки. Подольская и Пресняков называют себя родителями советского образца. Смотрят на отметки, но не ругают и не кричат. Мы просто призываем к ответственности за то, что плохие оценки надо исправлять, говорит она. Пока подход работает. Это правильно, я считаю. Но учебный год уже подошел к концу, поэтому про оценки пока что можно не думать. Наслаждаемся летом и отдыхаем.

0: историй о трендах. Яркий комикс-маникюр стал настоящим хитом лета 2026 года среди блогеров и модниц. Тренд отличается сочными цветами, забавными надписями и мультяшными принтами. Особенно популярны дизайны в стиле поп-арт, яркие акценты и комбинации с геометрией. Ну и такой маникюр отлично смотрится на загорелой коже и поднимает настроение. Стилисты отмечают, что тренд легко адаптировать под любой образ, от повседневного до вечернего. Ну, вообще, я считаю, что гоняться за трендами не обязательно, лучше делать то, что по душе.
1: Музыка твоей страны.

небесах. В общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше, поверь. 9 раз постучишь,

0: Реклама на радио.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: 6:57 на часах. Ульяна Лещинок уже в студии, готова с нами поделиться новостями. Привет, Лена.
1: Привет. В этом часе расскажу, как прошел кадровый день в Гомельском облсполкоме и жители какого микрорайона получили новые автобусные остановки.
0: Классно. Об этом мы не только узнаем совсем скоро. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Остаемся на Гомель-ФМ.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 7-9-6-7-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций рассказал о роли Беларуси в глобальном сельском хозяйстве.
5: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
4: Кадровый день сегодня прошел в Гомельском облсполкоме. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облсполкома Иван Крупко. Заместителем главы администрации Новобелецкого района Гомеля станет Оксана Журович. На должность генерального директора расчетно-справочного центра Гомельской области согласована Ольга Ткачева. Сразу три новые автобусные остановки получили жители микрорайона «Шведская горка». На улице Григория Денисенко остановочные пункты общественного транспорта появлялись по мере увеличения транспортного сообщения. Сейчас в будние дни здесь курсируют два автобуса, подвозящие детей из учебных заведений, и один, соединяющий «Шведскую горку» с микрорайоном «Новая жизнь» через завод «Централит». Каждый остановочный пункт оснащен скамейками и мусорными урнами. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Красивая песня от Сережи Лазарева «Компас», и от нее почему-то грустится. Ну, лично мне. Но мы не будем грустить. Сегодня первый день лета. Впереди, я надеюсь, оно будет жарким. О погоде я расскажу в середине часа. С вами Олеся Василькова. Впереди музыка.

Классная песенка от Кеши «Оригами». Но наш вайбер существует для ваших приветов, поздравлений. +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мировое время.
1: Ну а теперь мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В Амурской области фотоловушка зафиксировала необычную сцену из жизни дикой природы. Тамбур, медведь и дикий кабан мирно ужинали рядом и не проявляли никакой агрессии. Расстояние между ними составило около метра. При этом каждый занимался своим делом. Медведь и кабан не обращали внимания вообще на протяжении получаса. После трапезы медведь растянулся на земле для отдыха, а кабан продолжил неспешную прогулку в нескольких метрах от соседа. Специалисты, кстати, отметили, что такие кадры – это большая редкость, потому что обычно медведи и кабаны избегают тесного контакта, особенно в периоды поиска пропитания. Но, скорее всего, такая спокойная реакция может быть связана с достаточной кормовой базой в районе или индивидуальными особенностями конкретных особей. Вот такие дела. На Амурской области сейчас 19 часов 21 минута. А московские врачи в больнице удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой пациентки. Ребенка доставили в приемное отделение с сильной болью в животе. При обследовании обнаружили там крупные магниты диаметром около 1 сантиметра. Это ж где она так проглотила, бедняга? Врачи нашли нестандартное решение. Использовали дополнительный магнит, завернутый в эндоскопический контейнер. И так удалили 11 шариков из желудка и еще 5 из 12-перстной кишки. Ну и благодаря слаженной работе и находчивости врачей удалось избежать хирургической операции. Круто! Ребенок быстро восстановился и спустя несколько дней уже был выписан домой в хорошем состоянии. Ну, это хорошо, что все так закончилось. Ну, а в Москве 13 часов 21 минута. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

Так, о звездах поговорим. Юлия Савичева записала новый трек под названием «Сгорать». Это откровенная песня об отношениях, которые ведут в никуда и убивают обоих. Ну, тогда зачем они вообще такие нужны, скажите, пожалуйста. Артистка отметила актуальность проблемы созависимости и выразила надежду, что новая песня поможет тем, кто столкнулся с болезненной любовью. Они смогут разбудить в себе внутренний огонь и начать жизнь с чистого листа. Ну, будем надеяться, что кому-то поможет.

0: Styles As It Was на волнах Гомель-ФМ. Я напоминаю, что у нас есть вайбер, на который можно присылать приветы. Плюс 375-29-34-11-34-8. А еще телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Всех туда приглашаем. Далее Holy Flame красками.
1: Музыка твоей страны.

0: незаметно пролетел еще один час. Ульяна Лещенок даже успела новости подготовить. Что там у тебя, Ульян?
1: А в этом часе расскажу, за что директор ФАО поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и сколько официальных мест купания организовано в Беларуси.
0: Хорошие новости, об этом и не только, совсем скоро. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко поблагодарил белорусского лидера.
4: Уважаемый господин президент, большое спасибо за эту встречу. Для меня огромная честь находиться здесь. И позвольте сразу же отметить, что этот визит в статусе генерального директора ФАО поистине исторический. И у этого визита есть несколько целей. Первое – поприветствовать вас. Вы известны не только в России и в Китае, вы известны политик во всем мире. И я хотел не только поприветствовать вас, но и выразить свою признательность и свою высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси.
5: And your strong leadership. First, made a historic contribution recovery.
4: И мы особенно ценим, я особенно ценю все то, что вы сделали с момента приобретения страной независимости в 90-х до момента ее расцвета. То есть теперь Беларусь является страной с средним уровнем дохода, и этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд. И вы продемонстрировали просто великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Вторая цель – это изучить продовольственную безопасность. Безопасность Республики Беларусь, потому что здесь она тоже на уровне высоком, который можно приводить в пример. И мы знаем, что Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, эти продукты идут и в другие страны, особенно в помощь африканским странам и странам Азии.
5: Africa, Asia, who need the most. You walk the talk.
4: То есть у вас дело не стоит за словом.
5: A lot of Western politicians talk, talk, talk.
4: Потому что
5: end up with talk.
4: Потому что западные политики только говорят, говорят, говорят, но до дел как бы обычно не доходят.
3: Традиционный митинг «Реквием» состоялся на мемориальном комплексе детям, жертвам войны в агрогородке «Красный берег» Жлобинского района. Представители власти, трудовых коллективов, ветераны, миротворцы, студенты и школьники возложили цветы к скульптуре «Опаленное детство» и на пустые парты пустого школьного класса, где размещены портреты детей войны. На митинге также прозвенел последний школьный звонок для всех детей мира. Пляжи Беларуси готовы к купальному сезону. Всего по всей стране организовано 494 официальных места купания. В рамках подготовки к сезону органы госнадзора уже провели контроль санитарного состояния зон рекреации. В мае выполнено расширенное лабораторное исследование, и вода водоемов на всех пляжах соответствует гигиеническим нормативам. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Это диджей Smash Baby. Если честно, я практически ни одного слова не поняла, что они там пели. Ну, единственное, Baby поняла. Но когда расшифрую, вам тоже расскажу. С вами Олеся Василькова. Впереди у нас много музыки русской. Сейчас узнаем, какой.
2: А мне не нравится, что...
1: Мне не нравится, что с тобой рядом не я, Женя Веренич, не он.
2: Давай
1: мы с тобой сыграем в прятки, я тебя искать не буду. Да, я тебя тоже, Малиновой.
2: Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в прятки.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
12: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

На иных новинках недавно состоялась премьера совместной работы Вячеслава Макарова и диджея Димиксера. Сингл получил название «Дай мне еще один шанс». Это эмоциональная песня о любви, ошибках и надежде вернуть утраченное. Что-то все песни о какой-то неразделенной любви. А счастливой любви-то будут треки или нет? Ну, ждем.

Певица Валерия призналась, что ежедневно тренировки на протяжении многих лет помогают ей оставаться энергичной и справляться с бессонными ночами и постоянными переездами. В соцсетях она, кстати, часто демонстрирует подписчикам, как занимается спортом. И ни дня не пропускает тренировки, чтобы поддерживать себя в форме и отлично выглядеть на сцене. Вот она что говорит. Нужно выходить на сцену, петь и быть в настроении. А если концерты идут подряд, то нужно как-то все выдерживать. И я, честно говоря, не понимаю, как выдерживают те, кто не занимается, поделилась Валерия. Я вот с ней согласна полностью. Тренировки реально добавляют энергии, но мне иногда лень. Но я очень стараюсь.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

Так, в Книгу рекордов Гиннесса попало новое достижение. Самое массовое собрание двойников Мэрилин Монро, организованное в Калифорнии. Там, значит, знаете, что нужно было для участия? Заранее зарегистрироваться, заплатить взнос 70 евро и получить костюмный набор. Знаменитое белое платье с бретельками через шею и плиссированной юбкой, платиновый парик и бокал для мартини. Команда визажистов и парикмахеров на месте завершала образ. Наносили помаду и рисовали родинки над губой. Ну и каждому участнику выдали браслет QR-кодом для подсчета. И организаторы в итоге насчитали 1037 человек. Мне кажется, это выглядело очень круто. Я бы тоже хотела поучаствовать.

комната культуры отпускаю. Такая вот перепевочка певицы Максим. Ну, все-таки певица Максим, мне кажется, звучит как-то роднее, чем это. Но тут тоже классно, согласна, классно. Ну, а далее Люся Чеботина за бывшего поднимает тост.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: С удовольствием.

0: пролетел незаметно мой эфир. 3 часа. С вами была Олеся Василькова. А сейчас Ульяна Лещинок расскажет о новостях.
1: Да, в этом часе расскажу, в каких сферах планирует сотрудничество Беларусь и Китай и какой проект партия Беларусь организовала на Гомельщине.
0: Отлично, слушаем новости. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко.
6: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику, несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
7: Завтра, точка.
8: Завтра буду.
6: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
5: Беларусь и Китайская Народная Демократическая Республика обсудили сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и здравоохранения. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с министром внешнеэкономических дел КНДР Юном Джон Хо. Стороны выразили готовность ускорить подготовку к проведению четвертого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также к обмену визитами отраслевых делегаций. На Гомельщине стартовал республиканский проект белорусской партии «Беларусь. Третий батько». Поздравления в Международный день защиты детей принимали Роман и Виктория Мамочкина. 27 мая у гомельчан родился третий ребенок. Из роддома маму и сестричку вместе с папой встречали старшие дети – 16-летняя Виталина и 8-летний Александр. Новоиспеченные многодетные родители назвали новорожденную малышку Есенией, потому что она появилась на свет весной. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
9: Опять вставать?
10: А, куда?
11: Зачем?
10: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут. Еще.
12: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 7 пожаров. Предположительно, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств стало причиной возгорания хозпостройки в агрогородке Светиловичи Ветковского района и бани в городе Ветке. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, по мнению специалистов, стало причиной пожара хозпостройки в Добрушском районе, нежилого дома в Реческом районе, дачного дома в Калинковичском районе, кровли 12-этажного жилого дома в Гомеле. Также в Речице, вероятно, по электрическим причинам произошел пожар в квартире 9-этажного дома. В результате травмирована супружеская пара. После осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение. За выходные спасатели трижды выезжали на оказание помощи. В Светлогорске помогли снять кольцо с пальца руки женщины. В Октябрьском районе распилили и убрали упавшее на дорогу дерево. В Жлобине освободили подростка, нога которого застряла между спицами колеса велосипеда. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила безопасности жизнедеятельности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 2 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: У нас рекламируются все.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Тревожность портит жизнь и плохо влияет на качество сна. Ведь во сне мы отдыхаем и получаем силы для нового дня. Но улучшить его вполне возможно с помощью инновационного гаджета – очков для светотерапии. Умное устройство корректирует нарушения сна, а заодно помогает бороться с депрессией и стрессом. Очки Pegasi Smart Glasses 2 – то самое устройство, которое призвано помочь вам восстановить привычный цикл сна и бодрствования, а также улучшить общее состояние здоровья и повысить работоспособность. Девайс следует использовать один раз в день с открытыми глазами. И лучшим временем создатели называют с 7 до 9 часов утра.
2: Техно-джунгли.
1: Согласно заявлению разработчиков, через пару сеансов вы будете чувствовать эффект и уже не сможете отказаться от этого устройства. Они также утверждают, что данный девайс способен помочь бороться с депрессией, ОКР и даже с сомнамбулизмом. Остается надеяться, что данное устройство, чья заявленная цена варьируется в пределах от 150 до 240 долларов, действительно будет обладать всем заявленным функционалом. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяком.
4: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
5: Ну, мы соседи там.
4: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
5: Да, тем более Приморье, у нас сейчас мост вот уже сдается.
4: Паром вы дополнительно.
5: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать. Угу. Вот, то есть,
4: где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
5: Да, потребность в ваших товарах есть у них. Да. И по технике, и там по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это удобно будет. Маршруты мы со своей стороны, те компании, которые пожелают работать там, потому что у меня там свой представитель есть, кто там северокорейский язык знает, он немножко отличается. И в целом отработаны уже взаимоотношения, поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу.
4: Дмитрий Николаевич, это надо иметь в виду. Да. И здорово нам могут помочь. Мы не будем там изобретать велосипед, они уже давно его изобрели.
5: И плюс наши отношения позволяют это делать вполне открыто и без каких-либо там дополнительных сложностей. Вот.
3: В День защиты детей в Будакошелёво открыли активную зону «Удачный пропынок». Здесь оборудована велопарковка с зоной мелкого ремонта велосипедов. Рядом установлена стойка для зарядки мобильных устройств, есть скамейки. Идея создания объекта принадлежит членам молодежного совета при районном совете депутатов. В Бонзыльском районном социально-педагогическом центре состоялся праздник «Детство – это я и ты». Среди почетных гостей, приехавших поддержать и поздравить ребят, председатель Мозырьского районного исполнительного комитета Александр Вермеев, начальник отдела образования райисполкома Лариса Попкова, председатель Туровской епархии отец Владимир, руководители предприятий, представители силовых структур и общественных организаций района. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Электроника EM02 или «Ну погоди», наверное, одна из самых популярных электронных игр в Советском Союзе. Если полазить по тематическим форумам, складывается четкое ощущение – в «Ну погоди» играли все. Начиная от школьников на переменах и заканчивая рабочими на заводах. Правда, заполучить подобный девайс, особенно в первое время после релиза, получалось далеко не у всех. При том, что объем производства «Ну погоди» только в 1985 году составил 400 тысяч экземпляров, и за каждую игру просили от 20 до 25 рублей. Разнообразные версии электроник производились по всему Союзу, от Евпатории до Калуги. Интересно, что не обошли стороной и заводы в Беларуси. Выпуск игрушек освоили витебский Эвистер и пинский Камертон. Находились даже экспортные варианты с надписями на английском языке. Как и во многих случаях с другой техникой, электроника ИМ-02 стала советским ответом на аналогичные устройства из других стран. Конкретно в этом случае на игровые приставки от японской Nintendo.
0: Олдскулы свело.
2: Геймплей у всех версий, кроме гоночного автослалома, был одинаков. Пользователю нужно ловить предметы, падающие с четырех полок. В «Ну погоди» этими предметами стали яйца, а ловящим их персонажем – волк. В активе было аж два уровня сложности – игра А, игра Б, а также имелась функция отображения часов с соответствующей клавишей «Время». Наконец, устройство могло выступать в качестве будильника, небывалая по тем временам многозадачность. Все варианты игр объединяло одно. Была легенда, что набравшему 1000 очков покажут мультфильм. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Второго июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
0: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных новостей Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Белорусы завоевали 8 личных наград на международном турнире по тэквондо, который прошел в столице Болгарии, Софии. В двух возрастных категориях нашу страну представляли более 20 атлетов. Всего на счету белорусов 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. В старшей группе победы держали Анастасия Куриленок и Тимофей Радивил. Также наша юниорская сборная заняла второе место в командном зачете. Второй сезон масштабного проекта «Спорт для всех» откроется 5 июня в Минске. Официальный старт проекта состоится на площадке у Национальной библиотеки в 18:00. Чтобы стать частью яркого начала, новым участникам нужно зарегистрироваться на сайте на тренировке фестиваля открытия, а прежним обновить свои данные в личном кабинете. Сборная Финляндии по хоккею в пятый раз выиграла чемпионат мира. Чемпионское звание финны оспаривали с хозяевами турнира швейцарами. Основное время финала закончилось в ничью 0-0. А в овертайме золото гостям принес 20-летний Конста Халениус. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею, а швейцарцы проиграли третий финал подряд и пятый за 15 лет. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Ульяна Лещинок.

0: новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяком. Во время разговора речь шла о проблемах, которые всегда есть, и о мерах, которые принимаются, чтобы не стало хуже.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
4: К другим новостям, абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ЦТ, в основные дни смогут пройти тестирование в резервные дни, а именно 18, 20 и 22 июня. Регистрация для участия с 8 по 11 число. Стоит отметить, прохождение ЦТ в резервные дни могут быть допущены только абитуриенты, ранее зарегистрированные для участия в ЦТ в соответствии с установленными порядком и сроками. Каждую среду участковый инспектор милиции проводит личный прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка в городах. Граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Гулливере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Гомель ФМ на часах 17:07 у микрофона Ани Мишна. Ну что, ребят, сегодня официально открывается сезон теплых вечеров и холодных напитков. Ну классно же! Так что включаем лето на максимальную громкость, и мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим. Текст Оливера кричит о безысходности, но трек врубают, чтобы взорвать танцпол. Here we go again.

стихах Сергея Лазарева «Если бы я мог» — это идеальный гимн для всех, кто любит страдать, но делает это под стильный бит и в дорогом костюме. «Dance No More» от Harry Styles упакует вашу случайную грусть в блестки и отправит прямо в клуб.

Кайли Миноук призывает: никаких страданий или драмы, только химия, танцы и прямолинейное желание. Падам-падам. Сергей Соболь обыгрывает тему роковой любви через дерзкую подачу и метафоры, создавая динамичную клубную атмосферу с песней «Ведьма». А наш вечер продолжит песня «Ультралов».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.BY.
7: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
8: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Голоса Беларуси.

Лирик с песней «Кассеты». Если убрать лишнюю драму и посмотреть на текст с юмором и здоровой долей иронии, история начинает играть совсем другими красками. А вот следующий трек – это абсолютный триумф и мощный музыкальный флекс «Se Impotent Queen».

0: Твоя реклама.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

дня. Напомню, что сегодня Международный день защиты детей. Это день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Поэтому во всех городах Беларуси организуются праздничные мероприятия. Концерты, конкурсы, выставки, благотворительные акции разные, спортивные мероприятия, соревнования и другое. Это все здорово и правильно. Все-таки дата символизирует абсолютное право каждого ребенка на безопасность, любовь, качественное образование и беззаботный отдых. Это день, как напоминание нам, взрослым, что мы все-таки обязаны охранять право на баловство и мечты, защищать сон детей, игрушки и самые невероятные фантазии. С праздником, ребятам!

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 2 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. Друзья, погода шепчет, транслирует и немного кричит. Надо выйти прогуляться. Я вот за, а вы? А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Голоса Беларуси.

друзья, вот во многих школах на этой неделе также проходят экзамены, поэтому, ребят, я мысленно с вами держу за вас кулачки. Экзамен — это лишь короткий мостик к вашим большим целям. Ну а родители, не забывайте дышать, отдыхать и беречь силы для поддержки ребят. Вот, кстати, есть одна история на тему экзаменов. Один одиннадцатиклассник решил на экзамен принести инженерный калькулятор, который купил в таком неком сомнительном магазине. Самый пиковый момент на экзамене — парень случайно нажал кнопку Shift плюс Mod. И калькулятор внезапно ожил и на максимальной громкости выдал трек Crazy Frog. Это танцующий лягушонок, думаю, все это помнят. Конечно, перепуганный мальчик попытался спрятать в карман устройство, но нажал случайно повтор. И казалось бы, это просто вот полная фиаско. Но на удивление, мальчика из кабинета не выгнали, а под эту музыку все дали физику, дописывали. Все-таки с музыкой любая проблема разрешается легче. Вы со мной согласны?

0: нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Ребят, признавайтесь, кто поддержал тренд лета? Открыть окно в 12 часов ночи и прокричать «Уже лето!» Кто все-таки так сделал? Делитесь, как отреагировали ваши соседи. Или вы вместе, может быть, договорились кричать. Может, у вас есть какой-то свой личный тренд летний? Делитесь, да, в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM. Ждем ваши комментарии, все обязательно зачитаю. Кстати, есть еще один новый тренд лета – жить медленно и вкусно. Ну, уже вкусно звучит, да? Как Лучано Паваротти в ТикТоке, кстати. Вот он завирусился. Старые фотографии великого тренера, на которых он отдыхает и ведет такую некую беззаботную жизнь. Катается на скутере, лежит в гамаке, вкусно ест и проводит время с друзьями. Ну, такой вариант пришелся многим по душе. Да, ну, главное, знаете как? Работу никто не отменял, поэтому... Хотя почему бы и нет? Гамак, еда, природа, класс. И все, и пошли фантазии куда-то.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча.

любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Друзья, вот сейчас читаю историю, прям вот расстроилась. Жених довел невесту до слез, отправившись в тренажерный зал за несколько минут до свадьбы. Представляете? Многие люди перед свадьбой уделяют особенное такое внимание, понятно, внешности. Хочется быть в отличной форме. Ну, это логично. Мужчина отправился в спортивный зал, а через несколько минут должна была состояться уже сама церемония. А пока комментаторы в социальных сетях обсуждали мужчину, стало известно, что вся неприятная свадебная ситуация – это была постановка. Вот так вот быстро переобулись, да? Так что можно выдохнуть по поводу того, что женихи пока не настолько обнаглели, чтобы пренебрегать невестами ради тренажерных залов, да. Так что все важно читать до конца и раньше времени не расстраиваться. Сюжет может резко измениться. Пусть будет всегда вот именно только в лучшую сторону. В всяком случае, мы в это хотим верить. Всем добра и хорошего настроения!

0: На часах 17:57 на Гомель FM, и я, Аня Мишина, всегда с вами рядом, рассказываю новости и делюсь интересным. Ирина Гладченко подготовила анонс новостей.
1: Да, также прибежала к вам, чтобы поделиться ими. Очень много интересных подготовила. В частности, я расскажу вам, на что обсуждали президенты Беларуси и России на недавнем встрече в Астане. А также сегодня Международный день защиты детей в Гомельском горосполкоме отметили заслуги многодетных матерей. И сообщу вам, что же, какие праздники будете ждать в форме. Праздники пройдут, жители и гости региона узнают и увидят в этом месяце.
0: Послушаем. Друзья, а мы не прощаемся, а встретимся уже в следующем часе. Оставайтесь на Гомель FM.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавнюю встречу в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров. Лидеры двух стран договорились, что предпримут все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии. В Международный день защиты детей в Гомельском горосполкоме отметили заслуги многодетных матерей. Мэр города Руслан Пархомович вручил высокую государственную награду – орден матери женщинам, чьи семьи стали образцом любви, заботы и родительской мудрости. Жители и гостей региона в июне ждут многочисленные фестивали, форумы, конференции, показы мод, народные праздники. Уже 4 числа в Селогорском районе стартует республиканский фестиваль культуры и спорта в Итоке. На 23 июня запланировано торжественное открытие после реконструкции комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» времен Великой Отечественной войны в Светлогорском районе. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 3-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 76. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

часах 18.06. Это Гомель ФМ. Аня Мишина на связи. Ребят, ну что, пора уже коллекционировать закаты и теплые ночи, не так ли? Главное — ловить каждый день и писать свой лучший летний сценарий. А сейчас лови музыку этого часа. Карина Ерофеева уходит от нежного образа в сторону сильного, независимого звучания с песни «Кропка».

для тех, кто обещал посидеть в кафе часик, а проснулся в 3 часа ночи танцующим на танцполе. Филатов и Кэрос, «Движ». Песня о том, как караулить бывшего у подъезда, но делать это ритмично и спортивно. А может, и вовсе не караулить. Ой, love, I need you love.

Окунемся в музыку с парадоксальным сочетанием дерзкого нью-металла и нежной романтики от Crazy Town Butterfly. А продолжает наш вечер моя Мишель на малиновой луне.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет-банк. С нами удобно.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
7: Телефон 343-343.

Представляете, девочка на каблуках лопнула столько воздушных шариков, что попала в книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на то, что Фатиме, так ее зовут девочку, всего 12 лет, она успешно делает себе имя в мире боевых искусств. Недавно юная девушка попала в книгу рекордов Гиннесса, надев обувь на каблуках, она сумела показать свое мастерство, лопнув каблуками 35 воздушных шариков всего за одну минуту. Девочка рассказала, что ей всегда нравилось бросать себе вызов и выигрывать, так скажем, да. Рекордсменка добавила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижения показались легкими. Лопать шарики на каблуками на самом деле не так-то и просто. Конечно, девочка огромная молодец. У меня вот невольно вспоминаются отрывки из юношества моего. Зима, гололед, снег, мороз, и мы с подружками на каблуках. Да на каких? На высоких. Это сейчас кажется предельно сложным и, конечно, безрассудно глупым. Но если за это можно было бы тогда попасть в ту самую книгу рекордов, то рекордсменов было бы много. Всем добра и здоровья!

0: Своя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8 044 729 55 61.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 2 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. Самое время просто идти по улицам, слушать город и дышать теплым воздухом. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет». Автомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Вместо рубашки дорогого бренда мужчина купил униформу банковского служащего. Мужчина пришел в магазин слегка таких подуставших вещей, хотел купить бренд за копейки, возомнил себя счастливчиком, увидел рубашку некого бренда. Доказательством принадлежности к другому бренду стал фирменный логотип. Ну, когда мужчина пришел с покупкой домой, дочка расстроила папу, рассмотрев рубашку, и сказала, что все-таки это не то, что он думал. И незадачливый мужчина приобрел рубашку, которая ранее являлась униформой служащего банка. Пришлось герою этой истории нести рубашку обратно в магазин. Хотя мог бы уже не нести. Уже купил, носи. Он мечтал о том, чтобы все восхищались его чувством стиля, а в итоге стал поводом для насмешек. На мой взгляд, для того, чтобы все-таки чувствовать себя счастливым и модным, должно быть удобно. Вот удобно и все. И ты с довольными глазами, красивый, пусть только для себя. Ну и ладно, зато счастливый.

0: У нас рекламируются все.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Друзья, а как вы относитесь к татуировкам? Вот история. Люди утешали женщину, которой не понравилась ее татуировка с цветами. В общем, героиня этой истории есть любимое украшение. Она захотела его увековечить и сделала татуировку такого же дизайна. Пришла к мастеру, объяснила, но тату-мастер сделала немного по-своему. Она изменила еще и цвет там, неких там стеблей, сделав их фиолетовыми вместо розовых. Девушка, увидев, чуть не расплакалась, это понятно, все получилось иначе, чем ей хотелось. Татуировка цветами показалась ей некрасивой и испорченной. Тут, конечно, много вопросов к мастеру. Если человек хочет вот себе именно ту картину, то есть повод расстроиться. А чтобы не расстраиваться, есть и переводные картинки, как в детстве. Наклеил, да, водичкой смочил, потом смыл и забыл. Тут уже фантазии могут быть совершенно иными, смелыми, безграничными на разные образы. Как считаете?

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 18:53. Вижу Ирину, быть анонсу, а пока моя история расскажу. Слушаем. Водитель заявил пассажирке, что в его автобусе можно петь только сидя. Жительница Сингапура по имени Кира часто ездит на автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков своим пением. Вот. Людям нравится, некоторые даже готовы спеть с ней с дуэтом, да? Ну, дуэтом с ней спеть. Но недавно Кира столкнулась с проблемой в лице водителя автобуса. Она стояла, распевала очередную песенку, когда подошел шофер с ними в автобус и твердо сказал: «Петь можно, только сидя». Вот, видимо, попался сердитый дяденька, да? Хотя в целях безопасности, да. Может быть, и правильно, как ты считаешь?
1: Все-таки, вот, наверное, хочешь еще купить? Сидеть в целях безопасности, да, в передвижении транспорта все-таки нужно. Но петь-то все-таки стоя, тем более, чтобы все услышали.
0: Ну, когда стоишь, как на сцене, да?
1: Да, как на сцене, видно. Представляешь. И самое главное, просто ее специально для этого, да, позвали в автобус, или она просто для себя?
0: Ну, видимо, еще позаработать, да. Видимо, еще заработать. Давай анонсик.
1: Сейчас расскажу, конечно, немного интересных новостей подготовила. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в вооруженных силах. Подробности в начале следующего часа. А также хочу всем напомнить, что до 5 июня продолжается мероприятие МВД «Внимание, дети». Светлое время суток. Всем транспортом нужно включать ближний свет фар. Не
0: обязательно,
1: забываем.
0: Обязательно. Друзья, первый шаг новой недели уже сделан, и суета утреннего понедельника растворяется в чашке горячего чая или кофе вечером, в моем случае. Прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся ровно в 17 часов на Гомеле ФМ. Пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в вооруженных силах. Полковник Павел Прасол назначен начальником связи вооруженных сил, начальником управления связи Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Вадим Романев назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС по боевому управлению. Милиция Гомельщины напоминает, до 5 июня продолжается мероприятие МВД «Внимание детям». По правилам дорожного движения с 25 мая по 5 июня в светлое время суток всем транспортом нужно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Будьте внимательны на дорогах. Нацбанк выпустил новую банкноту номиналом 200 рублей. Она продолжает серию обновленных денежных знаков, к которым ранее присоединились банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Стоит отметить, находящиеся в обращении банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством. А теперь о курсах валюты. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 76 копеек. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 7 копеек. Российский рубль немного подешевел, до 3 белорусских рублей 85 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 2 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Телефон 343-343.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона по вопросам регулирования земельных отношений. В частности, документом предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Глава государства подписал еще один закон о государственной регистрации, ликвидации, прекращении деятельности субъектов хозяйствования, на котором данные процедуры совершенствуются. В частности, документом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается. Президент также подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах, который совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года. Подробная информация на сайте Беларусь. Телеграфного агентства. Председатели Лоевского, Рогачевского и Октябрьского районов защищали сегодня концепцию социально-экономического развития на ближайшие месяцы. На совещании под председательством губернатора Ивана Крупко рассмотрены вопросы модернизации социально значимых объектов, строительства жилья и ремонта дорог. Жители и гостей региона в июне ждут многочисленные фестивали, форумы, конференции, показы мод и народные праздники. Так, с 23 по 28 июня по всей области пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи и студенчества. Стать участником забега с препятствиями «Рысья тропа» в Гомеле можно будет 27 июня. А это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Второго июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбираете культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Family. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Белорусская и Российская ассоциация в сфере электротранспорта договорились о сотрудничестве. Стороны создадут рабочую группу, которая будет координировать инициативы по развитию отрасли двух стран, вырабатывать единые технические стандарты и стандарты качества, а также продвигать гармонизированные меры господдержки и создавать единое пространство для использования зарядной инфраструктуры в рамках союзного государства. Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также олимпийских игр. С наступлением тепла свод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. «Я рисую этот мир». Выставка под таким названием открылась в Гомеле. Площадкой мероприятия стала городская библиотека имени Герцена. В экспозиции 29 работ, включая портреты выдающихся белорусских женщин и картины о дружбе Беларуси и России. Выставка продлится до 30 июня. Вход свободный. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Вокзал – это визитная картка кожного города. Особливая атмосфера да шум тягников довольно часто ассоциируются с наилепшими вспоминами. Это место для сустреч и развитаний. Сегодня говорка пойдет об браме города Гомеля – чыгуночном вокзале. Каля 140 годов тому у першиню был прокладенный чыгуночный шлях проз Гомель. Треба признать, что своим развитием Гомель частково обовязаны менавіта чыгунцы. Дякуючи яе узнікненню, у городе з'явилися первые профессийные навучальные установы и первые шматповерховые будинки. Открывались больницы и библиотеки, а на улицах появилось электричное осветление. Либаво-Роменская да Полесская чыгунки прошли праз Гомель у 1870-80-е годы. С того часу город и стал переутвораться у буйный промыслово-транспортный узел. Вокзал Либаво-Роменской чыгунки был узведен у 1890-х годах. Симметричный по композиции будинок был декорирован элементами барокко да ренессансу.
1: Легкое подорожье.
2: Гомельский вокзал, как и многие другие, пережил разные часы. За годы своего існавання ён тройчы подвергался разбурению. После Великой Айчинной войны у 1946 году была проведена его реконструкция. Теперешний вокзал, який различенный на 700 человек, фактично был побудован на месце былого одноповерхового будинка. А у 1949 году была узведена побудова для пассажиров пригородных линий. Сегодня чыгуночный вокзал – это сучасный комплекс с утульным интерьером. До речи, каля подземного переходу зверните увагу на помник вандровнику. И он сядет на саквояжи, на яким выгравированные города, у яких он поспел побывать. Мало кто ведает, что на спине у вандровника выведены анёл, до якого можно докрануться и загадать жадання. Ну а я жадаю вам добрых вандровок и легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 2 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

22 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер SWOOP – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
1: Техно-джунгли.
2: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане SWOOP уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

2 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.